Евгения Онегин. Персонажей и интерпретов: Евгения Онегин, Юрий Самойлов, Татьяна Азмит Григорьян, Ольга Мария Баракова, Ленский Станислав Гибабирак, Принципе Гремин Александр Симбальюк, мадам Ларина Елена Заремба, Филиппьевна Лариса Дядкова, месье Трике Тони Стивенден, ун капитан Бен Бреди, Зарецкий Ричард Бернстин, кори оркестра до Метрополитен Опера Хаус, соб реженция ди Тимур Зангиев. Primeiro ato.

на себе взял смелость привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, пользу свет.

Пётр Ильич Чайковский, Евгений Онегин. Персонажи и интерпреты: Евгений Онегин, Юрий Самойлов, Татьяна Азмик Григорьян, Ольга Мария Баракова, Ленский Станислав.